словно бы хотела видеть, яким вам пляны, то мне верь. Муви языким тела, муви ми бежь, то хочешь. Она бы хотела видеть, яким вам пляны, то до ней. Муви языким тела,